0: там же корабль, как я бежал по Бейхмангеру, как бы.
1: Cylinder 11 is going to be left downwind for 10, correct.